Умали, умали, дьявол, нос умрот, а вон умрот, а на крышба, мученяк и за... Вон умрот, умрот, и мочи, вон умрот, а не было умрот. Дьявол, я умею с мамшей булей, не видел. Я как ты на то вспомнил, бу!

0: Allez, me volasse, mon cher, mon peur, que c'est moi te remis à l'Isaouchima. Bon, ma mère, tu vous chites, mais vous voyez. Oh, oui, mon cher, mon cher, mon cher, mon cher, mon cher, mon cher, mon cher, mon cher, A volonye do bolsia. A volonye do bolsia. A volonye do bolsia. A volonye do bolsia. A volonye do bolsia. A volonye do bolsia. A volonye do bolsia. A volonye do bolsia. A volonye do Я сразу это вспомнил. Я не сразу вспомнил. Вот у меня там турок. Гавитцы мне. Я вам сейчас назвал. Ту браницу, его повельницу, я не им то-то я. И размазать, помнишь, никто то, брата, не может. Já se na už vychtaný a... Ten chlap mě dal.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců